0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

Нас с дороги вдаль покличут немоведомо куды. Отглынем воды с беклаги, каля вогнища у бары. Мы веселые бадьёры.

0: Еўразум.
1: Пасля невялікай перадышкі на мінулым тыдні долар і еўра зноў пайшлі ўгару, і амерыканская валюта чарговы раз перакрочыла той самы псіхалагічны бар'ер у 3 рублі.
2: Старшыня Нацбанку Раман Галоўченка беларусаў супакойвае, маўляў, ваганні не выходзяць за межы прагнозаў, таму ўсё пад кантролем.
1: А як насамрэч? Што адбываецца і што далей? Запыталіся ў эканамісткі Анастасіі Лузгіной.
3: Можна сказаць, што вырасце или не вырасце, тут і такое, і такое возможно. Ну, почему? Потому что это рынок валюты, на который воздействуют не только, да, какие-то вот все, как я уже говорила, факторы, которые внутри Беларуси происходят, или тенденции, которые мы видим, но влияют и внешние рынки, на которые там никак нельзя повлиять. Да, изнутри Беларуси. И сейчас, ну что мы видим? Мы видим, что действительно на прошлой, например, неделе белорусский рубль то падал, то укреплялся к доллару. Да? То есть если в начале недели он падал, там больше 3 рублей уже за доллар был, к концу недели отыграл свои позиции. Почему это произошло? Ну, там то, что вот как раз реализовался фактор, который не зависит от Беларуси. Министерство финансов США объявило о том, что они увеличивают обратный выкуп облигаций американских, значительно они увеличили его, и рынок, валютный рынок, да, мировой, он воспринял это как увеличение спроса, да, как бы, ну, в целом спроса на американские ценные бумаги, то есть и это привело к тому, что доходность по этим ценным бумагам американским, она снизилась. Но когда снижается доходность, тогда доллар сам тоже снижается, его курс. И мы видели, что, да, действительно, индекс доллара упал в конце недели до там 97 пунктов. Сейчас он немножко подрос, и это опять-таки отразилось на курсе белорусского рубля к доллару, когда, вот если мы посмотрим на вторник, белорусский рубль опять немножко снизился к доллару. Но здесь нужно понимать, что аналогичную динамику здесь также демонстрировал и российский рубль. То есть, по сути, белорусский рубль в любом случае найдет всегда в связке с российским рублем. И вот это вот, ну, динамика доллара, она имеет такой, ну, то есть такой характер, что в краткосрочном периоде могут, как он может подрастать, так и снижаться. Нам важно, конечно, спрогнозировать или подумать, что будет, например, тем же курсом белорусского рубля к доллару на протяжении хотя бы месяца, какие есть тренды вне вот этих вот таких вот колебаний. Кстати, вот что касается вот этого решения Министерства финансов США, они тоже просто так сделали, да, вот почему было проведено, для того, чтобы снизить доходность американских ценных бумаг, потому что внешний долг в Соединенных Штатах превысил 40 триллионов долларов США, что очень много, да, и, соответственно, это ложится нагрузкой по выплате этого долга на Министерство финансов. Ну и вот такое решение, оно как бы снизило немножко напряжение по внешнему долгу, но есть там и критики, да, то есть ряд, то есть некоторые экономисты, они наоборот критикуют, что это все-таки такое искусственное решение. Вот. А возвращаясь к белорусскому рублю, здесь все-таки надо смотреть, если мы говорим на какой-то долгосрочный тренд, как себя ведет российская валюта. Ну и российская валюта, несмотря на все трудности с экономикой России, вот сейчас наступает тот период, когда начинает поступать в Россию, ну или в скором времени начнется поступление валютной выручки по более высоким, по контрактам с более высокой ценой нефти. То есть эти контракты, которые там были заключены там где-то в середине июля, допустим, когда цены на нефть подросли. И это будет являться, безусловно, поддержкой, да, российскому рублю. Ну и сейчас мы видим, что цены пока на нефть, хотя и снизились, снизились по сравнению там с их пиком, но они все равно остаются повышенными, и в ближайшие там перспективы, в ближайшие месяцы это будет являться такой поддерживающим фактором для российской экономики, для российского рубля, ну и, соответственно, будет поддерживать курс белорусского рубля к доллару. Поэтому как бы каких-то жестких изменений вряд ли мы можем сейчас увидеть. Этот тренд на, может быть, такое очень плавное снижение, он может быть, и скачки могут быть, но они могут быть как в сторону крепления, так и в сторону ослабления. Вот как мы видели то, что Министерство финансов США, ну, там, да, вот решило в отношении ценных бумаг, ну как мы спрогнозируем? Никак не спрогнозируем. И это надо понимать, что такие скачки возможны. Но вот этот вот тренд более такой среднесрочный, он все-таки зависит от того, как себя ведет российский рубль, ну, соответственно, от этого будет зависеть, как себя будет вести белорусский рубль. Ну, и здесь тоже нужно смотреть на белорусскую как бы экономику. Пока что, если мы смотрим на внешнюю ту же торговлю, внешняя торговля улучшилась, да, результаты внешней торговли улучшились в Беларуси, поэтому предрасположенности там для какого-то активного снижения курса белорусского рубля, ну, пока что к доллару, да, пока что мы не видим. Единственное, что, как я уже сказала, вот эта вот волатильность, да, там вот то, что говорил слушатель, и то повышается, то снижается, и наоборот, оно будет, безусловно, характерно для современного валютного рынка с учетом того, что вот эти вот ряд факторов, прежде всего, российского рынка влияют на белорусский рубль.
1: Вы слухали эканамістку Анастасію Лузгіну, якая патлумачыла прычыны вагання долара і спрагназавала, чаго чакаць у бліжэйшы час.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Навошта Алеся Бяляцкага аб'явілі ў расійскі вышук?
0: Людзі думаюць, што яны вышуку расійскімі, яны не вышуку расійскімі, яны вышуку СНГ-чным, это значыць Расія, Беларусь, Казахстан, вся Сярэдняя Азія, Арменія, Азербайджан.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польщі, що має у Білорусі?
3: Война в Украине. Российцы зладили ночный обстрел украинских городов. У Беларуси почнуть выборочно проверять речи школьников. Вызволение политвязня на паузе.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1646 день войны. Минулой ночью российцы запустили баллистичные ракеты на Полтаву. Под атакой опынулось промысловое предприятие в Кривом Розе. Двое пораненных. Реактивные дроны атаковали Киев с полночи. В Подольском районе украинской столицы зафиксованное падение обломка у дворы жилого дома. Информация о потерпелых и пошкоджениях удокладняется, передает агенция УНИН. Летний период прошел без массовых отключений электричности и был относно легким у побытовом пляне, не глядя на великую колькасць абстрэлу. Пры гэтым гаворка пра хуткае спыненне вайны ў Украіне ў бліжэйшыя месяцы пакуль не ідзе, кажа беларуская, якая стала жыве ў Украіне.
4: Цэлам прайшло лучше, чым ожидали, чем нас предупреждали о сильной жаре, о том, что будет выключать электричество и что будет тяжело. В целом электричество почти не отключали, жара была не такая сильная. В этом плане как бы очень повезло, и лето прошло в целом более-менее спокойно. Были обстрелы, конечно, и довольно много их было, но в целом не так, наверное, страшно, как мы ожидали.
3: Украинские поветренные силы поведомляют об штодённом выкарыстанні российскими оккупантами баллистичных ракет и сотнях дронов «Камикадзе». Репрессию Беларуси. Вызволение черговых групп у политвязнях заставалось на паузе на протягу всего летнего периода. Эта ситуация еще раз демонстрирует обмежеванную здольность официального Минска идти на реальные домовленности, отзначил блогер, сябра управы немецко-белорусского товариства Олесь Чайчец.
5: Ну, тут речь у тем, что, ну, как сказать коротко, это обмежеванная домовоздольность режима Лукашенко. Бо он демонстрирует такие же самые стиль поводинов, как демонстрирует Путин, когда идет про перемоги, про мирные перемоги Украины. То это люди, которые и Лукашенко, и Путин, которые в своей сфере, отповедно в своем керунку, играют роль такого, видите, неоригинального, бескомпромиссного, значит, такого гопника, мужика такого мощного, якого немагчыма схилить до компромиссов.
3: Дипломатичные встречи относно возможности вызволения черговых групп у политвязнях протягиваются в закрытом режиме. Черговый этап консультации при уделе международных посередников запланированы на осеньский сезон. Перед уроками надгляд. С 1 вересня в Беларуси почнут выборочно проверять речи школьников. Ахоўники отримали право робить это без законных представников дитяти, достатково присутности педагога. Про это в эфире Радио Минск поведомил наместник начальника московского отдела Минской аховы Александр Сях. Проверять будут не только детей, но и наставников, персонала батьков, всех, кто идет в школу. Выбирать кого школьников вести на надгляд будут ахоўники, обопирающиеся на свой досвід. У якості причинов для введения таких проверок милицейский представник назвал трагичные выпадки у России, коли школьники, якія зазнали буллинг або керовалися помстой из неких інших причин, учиняли напады с холодной огнестрельной зброей. Инцидент на белорусско-польской мяжи. Жанчыну внутри надиманого матраса спробовал провести 34-годовый громадянин Молдовы, едучи у Немеччину на автомобиле Audi проз пункт пропуску Брузги, кузница на польском боку. Про это поведомляет Державный мытный комитет Беларуси. Отзначается, что поводины громадянина при опытании у червоном коридоре пункта пропуску выкликали у городинских мытников подозрения. Автомобиль отправили на огляд с уживанием сканавальной техники. При анализе атрыманага малюнка стало видовочно, что у надиманом матраца, який знаходится в авто, схаваны человек. Молодые люди признались, что у женщины не было замежного пашпорта. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках в мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня у польско-белорусским помежи ранком ясно, днем уже облачно, вечер легкий, от 3 до 4 метров за секунду, тиск в норме. Температура поветра днем от 18 до 24 градусов.
0: Раніца з рацыяй.
2: Добрый день! У четверг 20 жніўня. Вітаю вас, Андрей Степанюк. Починаем раніцу з рацією, яка буде протягуватися до 9 години по водре польського і 10 по водре білоруського часу. Імяніны адзначаюць сёння Ева, Еўдакія, Алексей, Аркадзій, Мікалай, Уладзімір, Фёдар, Феадос, Моніка, Тодар і Цэзар. Усім імяніннікам жадаю ўсяго найлепшага ад беларуская радыёрацыя. Зразумела, жадаю таксама ўсяго найлепша тым, якія ў той жа дзень, 27 жніўня, нарадзіліся. А ў нашым эфіры ў найбліжэйшыя 3 гадзіны будзем як заўсёды інфармаваць вас пра падзеі, якія адбываюцца не толькі ў нашым памежжы. І зразумела, зычу вам добрага дня, заставайцеся разам з беларускім

0: 9 chwilin, paśla 6 godziny u Polszczy i paśla 7 u Białorusi. Jeszcze raz wielmi serdeczna witaju was u Ranicy z Racja i tych, jak i ja, rychtujuca do wychadu na pracę i tych, jak i ja, jeszcze odpoczywajuć. Żniwień i kanikuły dochodzić już do końca, chutka już w osień. Niektóre na jeje na pewno już czekajuć. Ale my paczniem od temy, z jakoj paczali tak sama siądnia nawiny, bo heta tema nie zychodzić użo od czatyrocha do z pierwszych staronek gazet, jak ja rozumiejuć sytuację, jaka odbywa się u współczesnym świecie. Fakulż to nie idzie haworka pra spnienie wojny w Ukrainie u bliżejszej miesiacy, ale letni pieryjad prejszał odnosna lochka u pobytowym planie, elektryczność amal nie odkluczyli, razem z tym było szmat abstrelał. U rozmowie z Alisej Pol, każa białoruska, jaka ja stała żywię w Ukrainie, spadarnia Liza.
1: Całą proszło czym ожидали, чем нас предупреждали о сильной жаре, о том, что будут выключать электричество и что будет тяжело. В целом электричество почти не отключали, жара была не такая сильная. В этом плане как бы очень повезло, и лето прошло в целом более-менее спокойно. Были обстрелы, конечно, и довольно много их было, но в целом не так, наверное, страшно, как мы ожидали.
2: А як усё выглядае для вас зараз у побытавым плане, калі мы параўнаем з папярэднім летнім перыядам, ці там з вясной бягучага года?
1: Вообще не было никаких отключений. В целом день выглядит так же приблизительно, как и раньше. Ничего такого особо побытового не изменилось. И в целом сейчас более-менее всё нормально.
2: Якія падзеі, звязаныя з вайной, за лета вам падаюцца найбольш ключавымі, чаму?
1: Ну, наверное, самае сур'ёзнае сейчас, што происходило, это праблема з правительствам, праблема з тым, што абкрадалі деньги і пытались вернуць міністра абароны, не знаю, как на русском, і было очень много протестов у нас. В Украине было очень много людей, которые были недовольны правительством, и так это ничего не изменило. Протесты были погашены в итоге, ничего не поменялось.
2: Ваше чаканне ад восеньскага сезону, да чаго рыхтуецеся?
1: Ну, у нас здесь готовят, что зима будет очень тяжелой, что это будет самая тяжелая зима, и осень как похолодает тоже, что уже там с октября начнутся отключение света, если не раньше, и что будет отключение газа и воды, и что будет гораздо сложнее, поэтому сейчас тут это довольно сильно обсуждается, и люди чувствуют давление в этом плане. Вот, поэтому сейчас все идет на какую-то внутреннюю подготовку к тому, что будет плохо.
2: А у эмоциональном плане что вы зараз отчуваете?
1: Наверное, есть тревога, потому что очень как-то запугивает сильно о том, что будет гораздо сложнее. То есть если к отключениям света уже более-менее готовы, то отключение воды, например, очень пугает. К тому, что будут проблемы с канализацией, с водой, с горячей водой так тем более, а и в целом с водой. Такого не было, и это довольно... Ну, так масштабно такого не было. И это очень пугает, поэтому, да, тревога присутствует.
2: Гэтая восень, гэта пра завершэнне вайны, пра перамовы ці папросту пра яе чарговы этап?
1: Про завершэнне об этом не говорят, этого не ждут. Про переговоры тоже, наверное, не сильно. Скорее про то, что это будет продолжаться и только ухудшаться. И тем более с приходом зимы. Так вообще настроение довольно подавленное, и тут точно не идет речь о каком-то окончании войны.
0: Украинская поветренные силы поведомляют об студенном выкористании баллистичных ракет и сотня дронов камикадзе. Масштабные разборения и сутыкнения закранают около 8 основных оперативных керунков вздовж линии сутыкнения. Вайна ідзе ўжо больш за 4 гады.

0: Transgraniczne Radio FM.
1: Paczalimy Ranicu z Racjaj z rozmowy z przedstawnicą diaspory w Ukrainie, białoruskiej diaspory. To może pradobrzym jeszcze hetyż informacji o tym, jak żywuć Białorusy, jak i ja, zjechali z Baćkałszczyny. I Alisa Pol tak sama pociekawiła się, jak żywie diaspora u Hiszpanii. Sustreczy z przedstawnikami innych białoruskich diaspora, udzielu konferencjach, da pomocha palidwiaźniam i ich siemiam. Prawie dziennie letnikał. Heta życio przedstawników białoruskiej supolności u Hiszpanii. Raz powiał adzin z liderał supolności Aleksiej Nosał.
2: Сейчас занимаемся вопросом, так как вопрос мы решили с паспортами, мы сейчас занимаемся вопросом других документов, как то справка о несудимости и другие документы, которые требуют апостиля или выдачи в госорганах Беларуси, которые белорусы не могут получить здесь. Мы занимаемся этим вопросом таким же образом, как занимались и паспортами. Вот, занимаемся сами. И я думаю, что через там, несколько месяцев этот вопрос решится, потому что уже сроки приблизительно подходит. Ну, естественно, сообщится об этом в соцсетях и так далее. Соответственно, собираем еще в диаспорах, пытаемся навести контакты с другими представителями диаспор, которые хотят, чтобы в их странах было то же самое, что мы делаем в Испании. Это сделать несложно. Вот, мы можем даже добиться того, чтобы и белорусские просроченные паспорта, и апостилированные документы, вопрос с этим решился во всей Европе. Потому что есть уже кейсы испанские, кипрский кейс, и, соответственно, ну, это решается, думаю, уже попроще будет решаться. Вот это основная тема, которой мы сейчас занимаемся. Параллельно идет, заканчивается регистрация документов, необходимых для того, чтобы принимать людей на отдых, я имею в виду детей и самих политзаключенных, наших вояров, которые уже ветераны, ну и так далее. То есть заканчивается оформление документов, тоже сообщим в своих соцсетях, в средствах массовой информации и так далее максимально. Когда это все произойдет, когда придет завершение документов, ну, сложно понять, потому что бюрократический аппарат, в общем, он не такой, не пунктуальный, скажем, поэтому не могу сказать даты.
3: А лето чем было насыщено? Какими подъемами и активностями?
2: Международного, междиаспорального характера результаты этой активности будут известны после 28 августа, я думаю, 29 числа уже будет о них известно, пока не могу об этом говорить, потому что будет одно мероприятие, о котором говорить пока не очень нужно. И плюс ко всему, летом мы занимались отдыхом, каждый мы отдохнули немножко от политической деятельности и так далее, отдыхать надо, и поэтому вот почти весь август мы, в общем, очень редко связывались, только по дружеским вопросам и так далее. В общем, отдохнули. Сейчас в сентябре начинаем снова трудовой год и будем вот заниматься теми вопросами, как я сказал, ну и много всяких остальных там планов, не знаю, посмотрим, получится или нет.
3: А коли кажем про конкретные планы мероприемства, приезда неких гостей до вас, те такие есть на вересень, на кастрычник?
2: Нет, прям снаружи гостей нет, у нас проводятся свои мероприятия определенные, вот к нам приезжал Никита Монич, чудесный человек, волшебный экскурсовод, он проводил у нас экскурсию по нашим музеям, и детские экскурсии, и была экспозиция Рубенса, очень интересная экскурсия была. Мы культурным образом посвящаемся очень неплохо здесь. По поводу того, что кто-то к нам приедет или нет, пока тут с райдерами, с помещениями вопрос у нас открыт стоит, поэтому довольно сложновато пока. Как только будет что-то, естественно, будем сообщать. Пока вот уперлось все в райдеры и во все остальное.
3: А когда мы кажем про контакты с местными уладами, то чи только тычутся яны гэтых пашпартов, протерминованных чи неким чином еще вам допомагают?
2: Ну, по сути дела, они белорусам помогать им сложно понять, что нам нужна помощь. На уровне договоров, на уровне каких-то уступок, да, на уровне финансов, грантов и так далее, ну нет, потому что вся помощь у них идет или в Украине, у них тут своих событий хватает, включая Сеуту и Мелию, то, что там мигрантский кризис прям очень серьезно ощущается. Приезжает все больше и больше людей из Северной Африки, и они, ну, если бы приезжали и жили нормально, то они начинают заниматься, в общем, таким легким бандитизмом, воровством и так далее. Уровень преступности мелкой поднялся очень сильно. Поэтому тут испанцам есть чем заняться. Вот. И поэтому, ну, а на уровне уступок, да, на уровне подписания каких-то навстречу пойти. Тут есть проект по поводу создания такой белорусской деревни. Вот ребята занимаются в Куере, но они отдельно занимаются этим. Они состоят в ассоциации, но просто они как бы занимаются этим проектом сами. Я думаю, что этот проект тоже будет скоро реализован, куда смогут приехать белорусы отдохнуть в свое белорусское пространство в Испании.
1: Дзейнасць суполкі сканцэнтравана на правядзенні лакальных акцій і падтрымцы культурных праектаў ўнутры краіны. Беларусы Іспаніі таксама накіроўваюць намаганні на збор дабрачыннай дапамогі і релакацію беларускіх медыкаў.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая гадзіна ў Польшчы, восьмая ў Беларусі.
3: Война в Украине. Страты у российском войску наближаются до 1,5 миллиона. Районка. Онлайн-проект меддопомоги для белорусов внутри краины. У Белостоку отзначат юбилей Сакрата Яновича.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1646 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1,480,000. За сутки показчик вырос на 1400. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы, подлик веде Генеральный штаб Украины. По час нарады по ситуации на фронте и оборонных операциях на ключевых направках президент Украины Владимир Зеленский доручил мацовать оборону Запорожья и Запорожской области. Так само будет узмоцнена эффективность обороны Донецкой в области Украины. Фокус на белорусов внутри краины. Так об новом проекте районка каже наместник представницы Объединенного переходного кабинета по социальной политике в питаниях аховы здоровья Станислав Соловей. Уже на початку вересня районка плянує принять перших пациентов. Говорка об онлайн-проекте медичной допомоги для уразливых групп у Беларуси, для тех, кто может иметь проблемы с доступом до медицины, тлумачить Соловей.
4: Как можно понять из названия, будем брать в приоритет жителей, которые живут вне крупных городов, то есть, условно говоря, те, у кого действительно в доступе районная больница. То есть жители областных городов и Минска будут попадать только если они подходят по критериям уязвимых групп. То есть это родители-одиночки, это многодетные, это люди с инвалидностью, это люди, столкнувшиеся с насилием, люди ЛГБТК+, то есть те, у кого есть затруднения с контактом с врачами в своем городе.
3: Районка зробить меддопомогу больше доступной для белорусов. Лекары, что долучились до проекта, только те, кто выехал из Беларуси, и те, кто в Европе уже подтвердил свою квалификацию.
4: Соответственно, с точки зрения каких-то финансовых интересов, ну, поверьте, врач в Европе зарабатывает гораздо больше и комфортнее, чем в Беларуси, и для всех врачей, кто в этом участвует, это все равно по большому счету волонтерство. Да, с небольшим финансовым вознаграждением, но часть врачей говорит, а можно я буду просто вот и без финансового вознаграждения? Но на это уже мы пойти не можем с точки зрения многих, скажем так, причин, в том числе и потому, что любые отношения должны быть узаконены и должны, любой труд должен оплачиваться, хоть и относительно маленькой ставкой для их.
3: Медичная консультация будет анонимной, лекарь не будет ведать имя пациента, а пациент имя лекаря. Консультации будут проходить в чате або праз видеосувязь. Напереди новый навучальный год. Уже праз некалькі дзён белорусские дети пойдут в школу, как у Беларуси, так и у замежжа. Центры додаткового навучання так само рыхтуются до этой даты, 1 вересня. Что чекает детей и дорослых у новом навучальном годе у этноцентра «Світанак» у Вильне, расповела его засновальница и керовница Марина Струневская.
5: У нас у этноцентра «Світанак» працює, як завсёды, дитячий фольклорный коллектив. Запрашаем деток от 6 до 14 годов. У наш фольклорный коллектив, навод берем 5-годовых. Вот. Идем следом за солнцем, выучаем наши белорусские традиции, песни, танцы, обрады, звычаи. Ну и, конечно, запрашаем у дорослый фольклорный коллектив «Світанак».
3: Апошним часом этноцентр зазнае финансовые тяжкости, але Струневская спадзяецца на то, что они все ж выстоят и протягнут свою деятельность.
5: Ведаете, я вырашила, что это мой фронт, и я, как керовница и основальница этноцентра, повинна стоять до апошнего. Буду стоять, покуль будет биться мое сердце, и я вельми удячна всем удельникам «Світанка», потому что до этого мы сбирались, как бы яны не уносили, только допомагали, когда нам действий не хапало. Але мы поразмовляли у конце года, я уже развитывалась с усими, але люди сказали, значит так, кольки треба платить, кольки треба сбирать, каб мы все-таки могли трымать наше помешкание.
3: Теперь все удельники коллектива будут оплачивать занятки, каб утрымать этноцентр, а еще установа объявила сбор про фонд «Байсол» для протягнения своей працы. 90 год Сократу. Белосток отзначит юбилей одного из наиважнейших белорусских письменников Подляша Сократа Яновича. И говорится в анонсе, вернемся до слова и думок, до размовов про культуру, литературу и наше помежжа, побачим фрагменты документальных фильмов. У дискуссии возьмут удел Лявон Баршевский, Малгажата Дмитрук, Лявон Тарасевич, а наш коллега по белорусским радиорациям Микола Вауранюк. Музычную атмосферу вечера створить электронный проект «Скайн». Импреза пройдзе 4 верасня ў клубе «Змена клімату» на вуліцы Варшаўскай 6. Пачатак а 18 гадзіне, уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы днём воблачна, вецер лёгкі ад 3 да 4 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 18 да 24 градусаў.
0: Раніца з рацыяй.
2: Пачынаем другую гадзіну на раніцы з рацыяй. У чацвер 20 жніўня разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі 8 гадзін і 6 хвілін. А ў гэтай гадзіне будзе яшчэ адна стужка, падрыхтаваная нашай карэспандэнткай. Але таксама запрашу вас яшчэ на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Будьте разом з нами і не опускайте хвалу «Беларуска Радіо Рація».
0: Реклама на «Беларускім Радіо Рація».
6: Товариство «Сябров Белавежі» і «Белавецький осіродок культури» запрашують.

0: Радио Рация.
1: 4 chwiliny zostаются до 9 годину в Польше, 10 в Беларуси. И до нового выпуска новина, у сирот яких почуете між іншим. И об тем, что Белчыгунка рыхтуе резервовую схему кирования. Але усе подробязнасці уже праз некалькі хвилин от Стася Дадерки.

0: Действительно, товарищи, подрихтовал документ фактично об экономичной незалежности премьер-министр, и проект показал мне, когда я одобрил и зачитал.
1: Значит, оппозицию поважали, они ж убачили, что разумные хлопцы, с якими треба лечиться.
0: Повазе, они нас ненавидели. И они трапили в такую ситуацию, что их могли посадить. Они не ведали, что будет. Неясная была ситуация. У Москвы Ельцин, и тут Ельцин. Хорошая задача была, как они, кажется, в этом страху дейничали, робили то, что мы им скажем. Вот, але как заховали свой твар, мы их не загоняли в кут. Это психология. Требовало с ними аккуратно, как они не разбеглись. Провокаторы на площади, фронт, какой гибье было, да мне подходят. Они были фронтовцы, я же мы знали, что это агентура. Зенон, тут ребята собрались, все, треба Ленина сковырнуть. Все, это мы тут подгоним машины, тут и все. Вы знаете, какая провокация? Вот уявите себе, это натолп, как у Москве, там же натолп был, они там Дзержинского звалили, ничего это не дало. Вот хотели то и у нас сделать. Я сказал категорично, не заикайтесь, все, становитесь на место и забудьте, что вы сказали. Уявите себе, допустим, почали Ленина зваливать, это депутаты, они же коммунисты, вышли и бачат бунт Ленина, и разбеглись. И кто будет голосовать? Тому, когда они шли в гостиницу, есть же видео, наша дружина ланцюгом стояла, бо народ кидался, как их никто не докранулся. Мы их оховывали. И они нам потребны были у своим страху и в ненависти до нас. Шушкевич был весь час супрать незалежность, и он бачит, что такая ситуация невинна. Ну что, будем ставить на голосование? И могло провалиться. Не то, что провалиться. Половина могла бы стрематься. Не голосовали бы. Я бачу их разброд. И наполоханные не ведают, что робить. Лидера нема. Уже то Малафеева прогнали. Дементия нема. Остался ты коммунистичный натолп. Ситуация была такая тяжкая. И вот в этот час я просто чул этот вот нерв, попросил слова и выступил. И одним словом, что это был за выступ? Я им кинул воротовальный круг. Послушайте, ситуация вокруг нас переменилась, вокруг будут незалежные державы. А когда мы застаемся в этой Советском Союзе, нас просто гнищат как нацию. Не думайте, что Ельцин – великий демократ. Вот он там узнает цены на нафту, вот она, это шантаж. А на Усходе формується новая імперія у формі демократії. Я не лічать Беларусь своєю вотчиною, і що мають справи. Ми згубимо все. Зараз у нас є шанс урятувати самих себе, урятувати наш народ і нашу державу. Давайте голосувати за незалежність. Ми тут будемо у своїм домі самі собою. Звертаючи до комуністів, що ми, білоруси, ми такі самі. І вони це зрозуміли. І вискакує один чоловік, з Гомеля такий був Мачуленко, і він означалював там Гомельська обкам партії комуністичної. І я таким якби неформальним лідером на той час був. І він виступає: товариші комуністи, треба підтримати те, що сказав Зінон Станіславович, а зараз же проголосувати за незалежність. І тоді пішли всі виступати. Всі, оказується, да, вот, я теж так думав. І от цей жебрик, який казав пух-пух, так само виступив і сказав, що він теж вот правильно говорить, товариш Позняк. А якщо ми цього не зробимо, то ми будемо северо-западним краєм, і ніякої Білорусі не буде. Тому голосувати все. Ну, посипалося все. І от голосування, уявляєте, що? Одноголосно. У 20 годин 8 хвилин.
1: Что вы отчули, коли в 20 годин 8 хвилин Беларусь стала незалежной? Какие первые были кроки?
0: Я ничего не отчул. У людей была эйфория. Для себя этого хотел все житё, за это все житё змагался. И это как бы отбылось. Вот когда я вышел собранный с Верховного Совета, гляжу на площадь, и вот отчувание – это другий свет. Все, мы держава. Тут нема больше Москвы.
1: Дякую щиро за розмову, господар Зінон. Усяго найлепшого вам. У ефірі прогучала публіцистичная передача «Ми бачим». З вами была Аліна Андрієвич. Белорусские дни незалежности и змагання за їх мы обмерковали с лидером «Вольной Беларуси», депутатом 12-го скликання Зіноном Позняком. Поважаные слухачи, до новых встреч на вольных хвалях Белорусского радио «Рация».
2: «Мы бачим» – публицистика для интервью на радио «Рация».

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Война в Украине. Киев атакуют дроны. Милиционеры меньшины учатся разгонять протесты. Этноцентр «Светанок» у Вильнюса запрошает малых белорусов.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1646 день войны. Россия протягивает терроризовать Киев реактивными летальными аппаратами. У городе чувать выбухи. У столичном метро коллапс. Люди ожидают возможности добраться до иншого боку Киева. Тем часом у российском Башкортостане после украинской поветренной атаки горит склад «Озон». Атакованы так само склады в Оренбурге и Уфе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил про створение двух новых групповок войска, которые будут отказывать за оборону Донецкой области. Ими будут командовать бригадные генералы Андрей Белецкий и Денис Прокопенко, пишет BBC. Керовник силов беспилотных систем Роберт Броуди с позывным «Мадяр» становчатся не у решения об створении новых групповок на Донеччине. Цитата, это и есть «Smart War», час сеткоцентричной войны, полная синхронизация групповкой СБС. Белорусскому ВРУ Мирославу Лазовскому посмяротно присвоили звание гонорового громадянина РОУНа. Такой решение приняли депутаты Ровенской городской рады. Как известно, Лазовский, один из основальников Белого легиона, распаусюдник книг, имел у полку имя Калиновского позывны «Мыш», загинул 16 травня 23 года у Бахмуте. Милиционеры рыхтуются до протестов. У столицы Беларуси прошли двухдённые учения управления внутренних справ в Минской области. За ими назирало керавництво министерства. Территория войсковой частки Воруча, поводле задумы учения, перетворилась в густонаселенный район, охопленный беспорядками. Автобусы и шматповерховый будинок штурмовали с использованием БПЛА. Министр внутренних справ Иван Кубраков заявил, что супольные деяния силовиков и ратовальников треба довести до автоматизма. Цитата, после 20 году законодавство перегледжанное, и сегодня у нас достаточно рычаговых махчимостей, коли для выполнения задачи потребуется денежить нестандартно, значит, так и робите, я вас заусюды подтримаю. Конец статы. С початку полномасштабной войны России супроть Украины в 22-м годе на территории Беларуси, улады якой подтримали агрессию, практично без перепынку проводить в учении войсковых и инших парамилитарных подразделений. Напереди новый научальный год. Уже праз некалькі дзён белорусские дети пойдут у школу, як у Беларуси, так и у замежжа. Центры додаткового навучання так само рыхтуются до этой даты 1 вересня, что чекает детей и дорослых у новом научальном годе у этноцентры «Світанок» у Вильні, расповела его засновальница и керавница Марина Струневская.
4: У нас у этноцентры «Світанок» працуе, як заўсёды, дитячий фольклорный коллектив. Запрашаем деток от 6 до 14 годов у наш фольклорный коллектив, навод берем 5-годовых. Вот. Идем следом за солнцем, выучаем наши белорусские традиции, песни, танцы, обрады, звычаи. Ну и, конечно, запрашаем у дорослый фольклорный коллектив «Світанок».
3: Апошнім часам этноцентр зазнае фінансавыя цяжкасці, але Струнеўская спадзяецца на тое, што яны ўсё ж выстаяць і працягнуць сваю дзейнасць.
4: Ведаеце, я вырашыла, што гэта мой фронт, і я, як кіраўніца і заснавальніца этноцентра, павінна стаяць да апошняга. Буду стаяць, пакуль будзе біцца маё сэрца, і я вельмі ўдзячна ўсім удзельнікам «Світанка», таму што да гэтага мы збіраліся, якбы яны не ўносілі, толькі дапамагалі, калі нам дзесьці не хапала. Але мы паразмаўлялі ў канцы года, я ўжо развітвалася з усімі, але людзі сказали, значит так, кольки треба платить, кольки треба сбирать, каб мы все-таки могли трымать наше помешкание.
3: Теперь все удельники коллектива будут оплачивать занятки, каб утрымать этноцентр. А еще установа объявила сбор прайс-фонд «Байсол» для притягнения своей працы. Легализация в Испании, допомога политвязням и их семьям, а так само проведение летников отбываются параллельно с уделом в конференциях. Этой керунки вызначают житё белорусов в Испании, расповел один из лидеров спольности Алексей Носов.
5: Сейчас занимаемся вопросом, так как вопрос мы решили с паспортами, мы сейчас занимаемся вопросом других документов, как то справка о несудимости и другие документы, которые требуют апостиля или выдачи в госорганах Беларуси, которые белорусы не могут получить. получить здесь. Мы занимаемся этим вопросом таким же образом, как занимались и паспортами. Ну, вот, занимаемся сами. И я думаю, что через там, несколько месяцев этот вопрос решится.
3: Дзейнасць суполкі сканцэнтраваны на правядзенні лякальных акцый у падтрымцы культурніцкіх праектаў ўнутры краіны. Беларусы і Іспанія таксама накіроўваюць намаганні на збор дабрачыннай дапамогі і релакацыю беларускіх медыкаў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер усходні і паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер сёння на календары 27 жніўня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускае радыё Рацыя ды я, Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Чеев, так само Эліс Купер, Джем, Стяна, Помидоров, Расмус ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіва ў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым ізноў цікава пра каву. Што зробіш? Некая вечная тэма. Даведаецеся пра памылку, якая ператварае каву ў атруту.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-я у Польшчы.
3: Война в Украине. Российцы зладили ночный обстрел украинских городов. Беларуси почнуть выборочно проверять речи школьников. Белостоку отзначить юбилей Сократа Яновича.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1646 день войны. Минулой ночи российцы запустили баллистичные ракеты на Полтаву. Под атакой опынулось промысловое предприемство у Кривом Розе. Двое пораненных. Реактивные дроны атаковали Киев. С полночи у Подольском районе украинской столицы зафиксовано падение обломков у дворы жилого дома. Информация о потерпелых и пошкодженнях удокладняется, передает агенция Униан. Летний период прошел без массовых отключений в электричности и был относно легким у по бытовым пляне, не глядячи на великую колькость обстрелов. При этом говорка про худкое спынение войны в Украине в ближайшие месяцы покуль не иде, кажа белорусская, кая стала оживе в Украине.
4: В целом прошло лучше, чем ожидали, чем нас предупреждали о сильной жаре, о том, что будет выключать электричество и что будет тяжело. В целом электричество почти не отключали, жара была не такая сильная. В этом плане как бы очень повезло, и лето прошло в целом более-менее спокойно. Были обстрелы, конечно, и довольно много их было, но в целом не так, наверное, страшно, как мы ожидали.
3: Украинские повітряні сили повідомляють об щоденному використанні російськими окупантами балістичних ракет і сотнях дронів камікадзе. Репресії в Білорусі. Визволення чергових груп політв'язнів заставалося на паузі на протягу усього літнього періоду. Гэта ситуація ще раз демонструє обмежованную здольність офіційного Мінську йти на реальні домовленості, адзначив блогер, сябру управи німецько-білоруського товариства Олесь Чайчыц.
5: Ну, тут речь у тим, що, ну, калі казати коротко, це обмежованная домовоздольність режиму Лукашенка. Бо він демонструє такий самий стиль поводзінів, як демонструє Путін, калі йде про перамовы, про мирные перамовы Украины, то это люди, которые и Лукашенко, и Путин, которые в своей сфере, отповедно в своем керунку, играют роль такого, видите, нергенального, бескомпромиссного, значит, такого гопника, мужика такого мощного, якого немагчыма схилить до компромиссов.
3: Дипломатичные встречи относно махчимости вызволения черговых групп литвязнев протягиваются в закрытом режиме. Черговый этап консультации при уделе международных посередников запланованы на осеньский сезон. Перед уроками надгляд. С 1 вересня в Беларуси почнут выборочно проверять речи школьников. Аховники отримали право робить это без законных представников дитяти, достатково присутности педагога. Про это в эфире Радио Минск поведомил наместник начальника московского отдела столичной аховы Александр Сях. Проверять будут не только детей, але и наставников, персоналы батьков, всех, кто идет в школу. Выбирать кого из школьников вести на надгляд будут аховники, обопирающиеся на свой досвід. У якості причинов для введення таких проверок міліцейський представник назвав трагічні випадки у Росії, коли школьники, які зазнали булінг або керувалися помстою, з ніяких інших причин учиняли напади з холодної і огнестрельної зброї. Інцидент на білорусько-польській межі. Жінчину внутрі надіваного матраца спробував провести 34-годовий громадянин Молдови, ідучи у Німеччину на автомобілі Ауді праз пункт пропуску Брузгі, кузниця на польському боку. Про гэта паведамляе Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі. Адзначаецца, што паводзіны грамадзяніна пры апытанні ў чырвоным калідоры пункта пропуску выклікалі ў гарадзенскіх мытнікаў падазрэнне. Аўтамабіль адправілі на агляд з ужываннем сканавальнай тэхнікі. Пры аналізе атрыманага малюнка стала відавочна, што ў надзіманым матрацы, які знаходзіцца ў аўто, схаваны чалавек. Маладыя людзі прызналіся, што ў жанчыны не было замежнага пашпарта. 90 год Сократу. У Беластоку адзначаць юбілей одного з найважнейших беларускіх письменников Падляшча Сократа Яновича. Як говорится в анонсе, вернемся до словов и думак, до размов про культуру, літаратуру и наше помежжа, побачим фрагменты документальных фильмов. У дискуссии возьмут удел Лявон Баршчевский, Малгажата Дмитрук, Лявон Тарасевич и наш коллега по беларускім радіорацыя Микола Вауранюк. Музычную атмосферу вечера створит электронный проект Skyn. Импреза пройдя 4 вересня у клубе «Змяна клімату» на улице Варшавской 6, початка 18-й, уваход вольны. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 20 да 23 цяпла, вецер усходні і паўночна-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Sixpence and the Richer на хвалях белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.com. Привитание всем, кто нас слухает, у тем лику онлайн, чому не. Крыху про надвор я нагадаю, сегодня у день тут на белорусско-польским помежже изменливая хмарность и без истотных опадков. Температура по ветра от 20 до 23 тепла, ветер усходний и полночно-усходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за норму.

Война в Украине. Российцы зладили ночной обстрел украинских городов. У Беларуси почнуть выборочно проверять речи школьников. У Белостокову отзначить юбилей Сократа Яновича. Про это и про иншее. Вось уже литерально про 6 хвилинок на хвалях белорусской радиорации расскажет Стась Дадерка. Варто дочакаться.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Война в Украине. Российцы зладили ночный обстрел украинских городов. Беларуси почнут выборочно проверять речи школьников. Белостоку отзначить юбилей Сократа Яновича.
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1600

0: Радіо Рацце.
1: І так завтра його та четвір працюється наш ефір. Я пропоную вам чергову тему. Зустрішись з представниками інших білоруських діаспор у зілу конференції, допомога перед в'язням до їх сім'ям, а проведення літніков, як для життя представників білоруської супольності у Іспанії, розповів один з лідерів супольності Олексій Носов.
2: Зараз займаємося вопросом, так як вопрос ми вирішили з паспортами, ми зараз займаємося вопросом інших документів, як то справка о несудимості і інші документы, которые требуют апостиля или выдачи в госорганах Беларуси, которые белорусы не могут получить здесь. Мы занимаемся этим вопросом таким же образом, как занимались и паспортами. Вот, занимаемся сами. И я думаю, что через там, несколько месяцев этот вопрос решится, потому что уже сроки приблизительно подходят. Ну, естественно, сообщится об этом в соцсетях и так далее. Соответственно, собираем еще в диаспорах, пытаемся навести контакты с другими представителями диаспор, которые хотят, чтобы в их странах было то же самое, что мы делаем в Испании. Это сделать несложно. Вот, мы можем даже добиться того, чтобы и белорусские просроченные паспорта, и апостилированные документы, вопрос с этим решился во всей Европе. Потому что есть уже кейсы испанские, кипрский кейс, и, соответственно, ну, это решается, думаю, уже попроще будет решаться. Вот это основная тема, которой мы сейчас занимаемся. Параллельно идет, заканчивается регистрация документов, необходимых для того, чтобы принимать людей на отдых, я имею в виду детей и самих политзаключенных, наших вояров, которые уже ветераны, ну и так далее. То есть заканчивается оформление документов, тоже сообщим в своих соцсетях, в средствах массовой информации и так далее, максимально. Когда это все произойдет, когда придет завершение документов, ну, сложно понять, потому что бюрократический аппарат, в общем, он не такой, не пунктуальный, скажем, поэтому не могу сказать даты.
3: А лето чем было насыщено? Какими подъемами и активностями?
2: Международного, междиаспорального характера результаты этой активности будут известны после 28 августа, я думаю, 29 числа уже будет о них известно, пока не могу об этом говорить, потому что будет одно мероприятие, о котором говорить пока не очень нужно. И плюс ко всему, летом мы занимались отдыхом, каждый мы отдохнули немножко от политической деятельности и так далее, отдыхать надо, и поэтому вот почти весь август мы, в общем, очень редко связывались, только по дружеским вопросам и так далее. В общем, отдохнули. Сейчас в сентябре начинаем снова трудовой год и будем вот заниматься теми вопросами, как я сказал, ну и много всяких остальных там планов. Не знаю, посмотрим, получится или нет.
3: А коли кажем про конкретные планы мероприемства, приезда неких гостей до вас, те такие есть на вересень, на кастрычник?
2: Нет, прям снаружи гостей нет. У нас проводятся свои мероприятия определенные. Вот к нам приезжал Никита Монич, чудесный человек, волшебный экскурсовод, он проводил у нас экскурсию по нашим музеям, и детские экскурсии, и была экспозиция Рубенса, очень интересная экскурсия была. Мы культурным образом посвящаемся очень неплохо здесь. По поводу того, что кто-то к нам приедет или нет, пока тут с райдерами, с помещениями вопрос у нас открыт стоит, поэтому довольно сложновато пока. Как только будет что-то, естественно, будем сообщать. Пока вот уперлось все в райдеры и во все остальное.
3: А когда мы кажем про контакты с местовыми уладами, то чьи только тычутся иных этих пашпортов, протерминованных чиней, каким чином еще вам помогают?
2: Ну, по сути дела, они белорусам помогать им сложно понять, что нам нужна помощь. На уровне договоров, на уровне каких-то уступок, да, на уровне финансов, грантов и так далее, ну нет, потому что вся помощь у них идет или в Украине, у них тут своих событий хватает, включая Сеуту и Мелию, то, что там мигрантский кризис прям очень серьезно ощущается. Приезжает все больше и больше людей из Северной Африки, и они, ну, если бы приезжали и жили нормально, то они начинают заниматься, в общем, таким легким бандитизмом, воровством и так далее. Уровень преступности мелкой поднялся очень сильно. Поэтому тут испанцам есть чем заняться. Вот. И поэтому, ну, а на уровне уступок, да, на уровне подписания навстречу пойти. Тут есть проект по поводу создания такой белорусской деревни. Вот ребята занимаются в Куере, но они отдельно занимаются этим. Они состоят в ассоциации, но просто они как бы занимаются этим проектом сами. И я думаю, что этот проект тоже будет скоро реализован, куда смогут приехать белорусы отдохнуть в свое белорусское пространство в Испании.
1: Дзейнасць эпохі сканцэнтраваная на правядзенні кольных акцый да падтрымцы культурных праектаў унутры краіны. Беларусы і Шпані таксама накіроўваюць тамаганне на збор дабрачыннай дапамогі ды гарэлакацыю беларускіх медыкаў.

0: На Еўрарадыё навіны спорту. Тры беларускія тэнісісткі не прайшлі кваліфікацыю адкрытага чэмпіянату ЗША. У асноўнай сетцы турніру выступіць толькі Арына Сабаленка. У другім раўндзе кваліфікацыі Ірына Шыманович саступіла амерыканцы Джульетте Парэхе ў двух сетах. Александра Сасновіч прайграла чэшцы Вендулі Вальдманавай у трох сетах. Алена Фалей завершыла барацьбу яшчэ ў першым раўндзе адбору. Асноўны этап Юніус Оупен пройдзе ў Нью-Йорку з 30 па 13 верасня. Агульны прызавы фонд рэкордныя 108 мільёнаў долараў. Пераможцы мужчынскага і жаночага адзіночных разрадаў атрымаюць па 5,5 мільёнаў долараў. Год таму жаночы турнір выйграла Арына Сабаленка. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю рэкамендавала хакейнаму мінскаму «Дынама» знізіць кошты на квіткі і абанементы ў сезоне 26-27. У ведамстве адзначылі, што клуб адносіцца да значных ідэалагічных праектаў Беларусі, а наведванне яго матчаў з'яўляецца важнай часткай грамадскага жыцця. Таксама «Дынама» і міністэрства падпішуць пагадненне. Паводле яго, кошты не павінны неабгрунтавана падвышацца ў перыяды высокага попыту. Калі клуб захоча падняць цэны вышэй за ўстаноўленае абмежаванне, ён павінен загадзя паведаміць пра гэта. Аматарскі хакейны клуб «Бастыён», за які гуляюць сыны Александра Лукашэнкі, мае значна менш сродкаў, чым клуб «Шчыт» Дмітрая Лукашэнкі. Пра гэта паведамілі журналісты-расследавальнікі бюро, якія атрымалі доступ да фінансавай справаздачнасці «Бастыёна». Клуб існуе з 2019 года і аб'ядноўвае дзве каманды. За асноўны склад гуляюць Мікалай Лукашэнка і Дмітрый Баскаў. За «Бастыён-2» Віктар Лукашэнка, яго сын Александр і пляменнік Уладзі Слаў Гарусаў. Паводле справаздачнасці за 4 гады на рахунку клуба было амаль 363 тысячы рублёў. Гэта ў 7 разоў менш, чым выдаткі шчыта за аналагічны перыяд. Асноўная крыніца фінансавання «Бастыёна» – членскія ўнёскі і ахвяраванні. Барселона адмяніла цырымонію ўшанавання 8 сваіх футбалістаў, якія сталі чэмпіёнамі свету ў складзе зборнай Іспаніі. Мерапрыемства планавалі правесці ў чацвер. У спісе зоркі каманды першай велічыні, такія як Педры, Гаві, Родры, Дані Ольма і Ламін Ямаль. Прэзідэнт клуба Жан Лапорта заявіў, што цяпер не той кантэкст і момант для цырымоніі. Рашэнне звязана з інцыдэнтам у Эльчэ. Там паліцыя прымяніла сілу да 17-гадовага заўзятара Барселоны і забрала ў яго эсталаду – сцяг прыхільнікаў незалежнасці Каталоніі. Лапорта асудзіў дзеянні паліцыі і заклікаў заўзятараў прынесці эсталады на матч з атлетыкам. Каталонская арганізацыя ANC плануе раздаць на стадыёне 10 тысяч сцягоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: У Польшчы растуць антыімігранцкія настроі. Штодня з'яўляюцца навіны пра тое, што беларусаў ці ўкраінцаў збіваюць праз акцэнт.
3: Улады фіксуюць падобныя інцыдэнты і просяць замежнікаў не баяцца пра іх заяўляць. У краіне існуе крымінальны артыкул, які карае за распальванне варожасці па нацыянальнай прыкмеце і ксенафобію.
2: Натуральна, што агульная сітуацыя насцярожвае, і многія беларусы задумваюцца пра пераезд у больш бяспечную краіну.
3: Дык ці варта нам пакаваць валізкі? Як сітуацыя агулам паўплывае на беларускіх эмігрантаў і на беларусаў знутры Беларусі?
2: У апошнім выпуску ютуб-шоу «Гадзіннічак цікае» пра гэта паразважалі эканаміст Леву Львоўскі, палітычны аналітык Артём Шрайбман і журналістка Евгенія Сугак.
4: Как повлияют? Я думаю, плохо повлияют, потому что форма черепа украинца от формы черепа белоруса, несмотря на изыскания наших лучших нацистских ученых, никак не отличается. И когда кто-то просто хочет ударить кирпичом украинца по голове, то очевидно, что этот же человек, во-первых, может захотеть напрямую белорусу ударить, и, во-вторых, просто там не будет знать, кто белорус, а кто...
5: Да, пока камень летит, ты не успеешь сказать,
4: да, что белорус. А кто украинец. Поэтому повлияет напрямую, плюс это, я думаю, общая политика нетерпимости, не политика нетерпимости, но увеличение вот этого контура нетерпимости, что есть, конечно, уже не все поляки такие далеко, но таких новостей мы получаем больше и больше.
1: Они стали вообще там...
4: Что, конечно, не радует.
5: Нас часто критикуют за то, что мы не критикуем польскую власть, что, кстати, неправда, но вот повод покритиковать. Польский президент, я думаю, напрямую ответственен за то, что происходит.
1: Да, да, абсолютно. Я тоже про это сейчас подумала, потому что и мне кажется, что при Дуде такого не было.
5: Да.
1: Потому что все-таки он очень легенд. Просовывал белорусскую повестку, он очень много про это говорил, он очень поддерживал Беларусь,
5: он
1: говорил,
5: он всегда будет... сам не способствовал ксенофобии своими собственными высказываниями.
1: Да.
5: Нынешний президент, хоть он от той же партии, но он куда больше вправо.
4: Я бы еще разделял вот высокие и низкие политические уровни. То есть одно дело, там, хорошо, вот есть там правые, левые, и там, может быть, политик, он против мигрантов, может там высказываться, говорить, там, не знаю, надо ограничивать, не надо ограничивать. Это как бы, понятно, это политика страны. Но когда кого-то бьют по голове просто там за какой-то акцент или за то, что человек там не той национальности, это не, как бы, это не часть политики, это вообще никуда не идет и ни до чего хорошего для страны не может никогда довести. То есть можно там, это уже польское, это дело поляков и польских политиков обсуждать, что они хотят делать с миграцией, но то, что надо как бы пресекать вот эти низовые ужасные действия,
5: не, это уже точно. Надо должное польским властям в плане вот на низовом уровне. Польская полиция на такие вещи реагирует жестко и находит этих людей, и сажает этих людей.
4: Это вообще как бы, это подтачивает саму Польшу.
5: Да, то есть надо сказать, что и реакция правительства в целом адекватная, да, то есть они, я имею в виду правительство, да, то есть они как бы активно занимаются этой проблемой, просто здесь правительство не состоит только из одной партии, да, есть президент, который от другой партии, и люди еще правее есть, да, потому что здесь есть партия Брауна, так, я не помню, Корона, да, Конфедерация Польской Короны, по-моему, она называется, которая еще хуже, чем, то есть, традиционная правая партия в этом вопросе, и они, и там у них там сейчас больше 10% поддержки, а это натуральный фашизм, то есть там даже без особых стеснений, да, поэтому вопрос в том, что сейчас, последний год-два, люди, сторонники этих фобий, ксенофобии, да, они просто почувствовали, что это стало легальным, это стало нормальным, это стало сверху одобряемым, или хотя бы не противодействует этому на уровне вот президента страны, почему бы не дать волю кулакам, да, поэтому в любых таких случаях я, то есть, вижу прямейшую ответственность польской вот, в данный момент верховной власти.
1: Потому что я всегда говорила еще, что какой прекрасный сосед Польша, они помогают Беларуси независимой, они помогают украинцам, да, сколько Польша сделала в первые месяцы начала войны России против Украины, когда здесь миллионы беженцев было, когда Польша помогала, и это было так...
4: Ну, давайте скажем, что Польша все еще помогает, тут все еще...
1: Нет, она помогает, да, но это понятно, но как будто меняется вот эта вот рамка и контекст, и тебе перестает это место казаться безопасным и дружелюбным.
5: Я, как человек, который тут живу, в отличие от вас, скажу, что я не могу сказать, что прям это делает быт и жизнь вокруг тебя какой-то дискомфортной, в том смысле, что...
4: Артема хотели побить и без этого.
5: Все те же поляки, которые...
1: Знаешь, во-первых, за то, что он еврей.
5: Все те же поляки, за то, что белорус, да? За то, что русскоязычный.
1: Да.
5: Вот. Все те же поляки, которые меня окружали, замечательные люди, все меня не продолжили окружать. То есть все-таки мы имеем дело с небольшим процентом общества.
1: Да, мы не говорим, что все поляки.
5: Который просто стал намного шумнее.
4: Но вопрос у нас был абсолютно...
5: Собирательный.
4: Абсолютно еще не ответили на вопрос. А вопрос, как эти антиукраинские настроения влияют на белорусов, относятся ли к белорусам?
1: Ну как?
4: Надо ли собирать чемоданы и куда
1: ехать? Мы еще ответили на этот вопрос. Конечно, не влияют на белорусов, потому что тут не сильно разбираются белорусы и украинцы. Пора ли собирать валиски? Ну не пора. Куда мы соберем валиски?
5: Вот вопрос, да. Куда ты не поедешь, там везде есть риск.
1: Конечно, у нас схлопывается мир, становится очень маленьким. Куда? То есть, вот, особенно если ты беженец, особенно если у тебя есть уголовное дело. То есть мы не можем ехать в часть стран Азии, потому что это небезопасно. Не так просто поехать в США.
5: И не каждый может найти своего КГБшника, с которым съездить на Шри-Ланку.
1: Да? Именно. Мы не можем ездить уже в Турцию, скорее всего, в Абу-Даби, в Армению. Да, это уже...
5: Ну, она улучшается.
1: Улучшается, но есть нюансы. Мне кажется,
5: Грузия.
1: Уже под вопросом Грузия. Вот, что
4: Грузия еще никогда никого не высылала из хорошего. Они на них пускают, правда.
1: Ну, слава богу, но все равно как бы уже какое-то есть легкое переживание. То есть вот вопрос, да?
4: Ну, стран, конечно, есть много. То есть есть Германия, есть Франция, есть Италия, Германия.
5: Давайте мы не будем играть в города.
4: Извиняемся, Германия хорошая страна. Мы просто любим шутить на Джейн.
1: Сколько стран в мире? 197?
4: Я такой. По-разному, смотрю, как считать.
1: Ладно.
2: Это были разваги про то, ці варто белорусам збирать валізки і з'язджаць з Польшчы, улічуючы антыімігранцкія настроі часткі грамадства.
3: Мы паслухалі эканаміста Льва Львоўскага, палітычнага аналітыка Арцёма Шрайбмана і журналістку Евгенію Сугах. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме «Еўразум».
2: Чаму да Лукашэнкі так часта ездзяць расійскія губернатары?
6: Вярнуўся да гэтай практыкі, разумеючы, што і Пуцін ён таксама не назаўжды.
3: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

відчуваю твой подих. Грей мяне, уночы грей мяне. Грей мяне, я не забуду твой позірк.

0: Радио Рация.
1: У Швейцарии пройдет апелляционный суд по справе Юрия Гарявского. Становище с правами человека в Беларуси разглядеть у ААН. У Петербурга взорвали российского военного подполковника. Про это и другие новости про 3 минуты расскажет Владимир Хельманович. Дочекаемся разом.

0: Информация, музыка, культура.
1: У Швейцарии пройдет апелляционный суд по справе Юрия Гаравского. Становище с правами человека в Беларуси разглядят у ООН. У Петербурга взорвали российского военного подполковника. Про это и до иншей новины по 4 хвилин расскажет Владимир Хельманович. Дочекаемся разом.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Тут немагчыма тихо, тишей только в космосе.

Латвия. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.